0: Повторяю еще раз. Мы с Сашей займемся пленкой. Прикроем Ольгу Николаевну. Федотова и Вялина именем подпольного ревкома казнить. Ясно?
1: Ясно.
2: Ясно.
0: Пошли. Никому не шевелиться. Всем стоять на местах. Дом оцеплен. Саша!
3: Слава, перекрой дверь!
1: Сейчас.
4: Оставьте меня!
1: Дай фонарь! Ребята, внимание, осторожно!
0: Спокойно!
5: Где он?
1: Где-то здесь.
5: А второй?
1: Уже готов.
5: Ну-ка, дай-ка сюда.
2: Как на небе, так и на земле.
1: Левее, левее!
2: Лев,
1: посвети в угол! Подай. Миша, дай-ка фонарь! Посмотри у двери!
2: Не веди нас в искушение, но спаси нас от лукавого. Я и мой Господь. Нас...
1: Здесь он, братцы! Вот он! Вот он!
0: Уходим, ребята!
1: Слава, Володя, уходим!
0: Уходим!

0: Николай! Останови его, Николай!
1: Стой!
0: Останови его, Коля!
1: Стой!
0: А ты куда?
2: Меня-то за что?
0: Это актриса.
2: Да?
0: Знаменитая очень.
3: Скорее, Иван!
0: Иду! Ты везешь ее до города.
2: Ну?
0: До самого центра.
2: Ага.
0: До гостиницы.

0: Без остановок. Понял меня?
1: Понял.
0: Головой отвечаешь. Очень прошу. Сделай, пожалуйста.
1: Одна.
0: Ну, вот и хорошо. Ольга Николаевна, он довезет вас до гостиницы. Вот и хорошо. Поехали. Ольга Николаевна, все будет в порядке. Все будет в порядке, Ольга Николаевна. Только, пожалуйста, будьте в номере, никуда не уходите. Я прошу вас, Ольга Николаевна, через 2 дня здесь уже будут наши. Счастливо! Иду! Саша! С пленкой уходи, Саша! Мы прикроем тебя! Уходи с пленкой!
2: Революционерка! Революционерка! Ну ничего. Вот сейчас из тумана выскочим и доставим тебя в лучшем виде. Ехали, братцы! Братцы, революционерка! Свой я, братцы, свой! Дубов моя фамилия! Меня капитан Федотов знает! Братцы, скорее уйдем!
3: Постой! Куда вы? Боже мой, куда же? Постойте! Боже мой, как же? Как же? Где же ты, мечтаешь?

0: это ты, любовь?
1: Господа! Господа, вы звери! Господа! Вы будете прокляты своей страной!

0: Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином!
1: Get out! Fight! Trouble in the streets! Watch out! Right! Jambais on the way! Get out! Fight! Trouble in the streets! Watch out!